Это Эль Чей. Чей. Чистлит Крингвашп. Вид Хойнаст. Nú lesi Svenning á lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.